В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, в операторской. Мне помогает Режеп Özden. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Под небом Анатолии» и «Тем временем в России».

Вначале коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан встретился с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вынудить Тегеран пойти на уступки, при этом оставляя американские обязательства неясными. Глава Роснефти Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что энергетические компании США стали главными бенефициарами кризиса, вызванного блокировкой Армурского пролива. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что находится в контакте с американскими переговорщиками Стивеном Уиткофом и Джардером Кушнером. Утечка воздуха на МКС вынудила НАСА временно перевести 5 членов экипажа в убежище. Мегазвезда Таркан встретился с тысячами своих поклонников на концерте в Анкарском народном саду в рамках празднования столетия холдинга «Коч». Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан встретился с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, встреча состоялась в Даке в рамках визита главы турецкой дипломатии в Бангладеш. Вчера министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан посетил в Бангладеш лагеря беженцев в городе Кокс-Базар, где проживают мусульмане из Аракана. Говоря о ситуации в лагерях, министр отметил: «Здесь, к сожалению, разворачивается гуманитарная трагедия. Тюркия протягивает руку помощи Бангладешу, как и везде. Но, конечно, хотелось бы, чтобы этих трагедий не было, чтобы нам не приходилось оказывать помощь». Министр также посетил полевой госпиталь, развернутый Тюркией в этом регионе. «Здесь мы тоже вместе с нашими врачами и сотрудниками, наши коллеги, работают, не покладая рук в таких условиях за тысячи километров от дома. Сколько бы мы ни благодарили их, этого будет мало», – сказал он. Хакан Фидан особо отметил важность деятельности в регионе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКА, Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий АФАД, Турецкого Красного Полумесяца и Управления по делам ислама и гражданских общественных организаций Тюркии. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вынудить Тегеран пойти на уступки, при этом оставляя американские обязательства неясными. По словам Резаи, проект соглашения, направленный Вашингтоном, содержит неоднозначные положения, которые требуют дополнительных разъяснений. Накануне иранский чиновник написал в соцсетях, что Тегеран не намерен поддаваться чрезмерным требованиям США в ходе продолжающихся переговоров или в рамках какого-либо постоянного прекращения огня. «История не идет вспять, а агрессор будет быстро наказан», – заявил он. Заявления прозвучали на фоне обострения напряженности в регионе в последние дни. При этом, согласно публикации, иранские власти продолжают рассматривать предложения Трампа, направленные на прекращение войны и возобновление судоходства через Армурский пролив. Глава Роснефти Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что энергетические компании США стали главными бенефициарами кризиса, вызванного блокировкой Армурского пролива. По словам Сечина, Вашингтон пытается изменить базовую структуру мировых энергетических рынков в соответствии со своими интересами. После того, как

Ралли США и Израиль совершили нападение на Иран и убили верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, Иран заблокировал пролив, который является основным маршрутом для транспортировки примерно 1/5 части мировых поставок нефти и других ключевых товаров, включая удобрения. Закрытие пролива потрясло мировые рынки, подняв цены на нефть, спровоцировав глобальную инфляцию и ослабив экономический рост во всем мире. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Сечин также заявил, что группа ОПЕК+, состоящая из ведущих производителей нефти, утратила часть своего потенциала после выхода из Альянса Объединенных Арабских Эмиратов. Главными бенефициарами, конечно, стали американские компании. Они получили неконкурентные преимущества и возможность обеспечить поставки с высокой себестоимостью, добавил он. Он предупредил, что вслед за закрытием Армурского пролива под угрозой сбоев могут оказаться и другие важнейшие мировые маршруты, такие как Малакский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Гибралтар.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что находится в контакте с американскими переговорщиками Стивеном Уиткофом и Джардером Кушнером. «Я свои контакты не анонсирую, но они есть», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о планах американских переговорщиков посетить Россию, Ушаков заявил, что поездка готовится, но сроки еще не согласованы. Представитель Кремля считает, что возможности дипломатии в вопросе урегулирования конфликта в Украине еще не исчерпаны. «Закончится военный конфликт, начнутся переговоры о долгосрочном мире с Украиной», – сказал он. Израильский военнослужащий погиб на юге Ливана после удара противотанковой ракеты, выпущенной движением Хезболла. Об этом сообщила израильская армия. Погибшим оказался 21-летний капитан Эйтан Шмуэль Лемберг. Он стал первым израильским военнослужащим, погибшим в Ливане после вступления в силу нового перемирия, достигнутого при посредничестве США. Инцидент произошел в первый день действия соглашения о прекращении огня. По данным израильской армии, с начала израильской агрессии против Ирана 3 месяца назад на юге Ливана и вдоль границы погибли 28 израильских военнослужащих. Из них 15 были убиты после вступления в силу предыдущего перемирия в середине апреля. Также погиб один гражданский подрядчик. Ранее ливанское движение «Хезболла» отвергло соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено после переговоров Израиля и Ливана в Вашингтоне. В организации заявили, что не согласны на односторонние прекращение боевых действий и отвод своих сил без каких-либо то ни было гарантий со стороны Израиля. Утечка воздуха на МКС вынудила НАСА временно перевести 5 членов экипажа в убежище. 5 из 7 членов экипажа были доставлены в убежище внутри космического корабля SpaceX Crew Dragon Freedom, который пристыкован к станции и считается безопасной гаванью по соображениям безопасности. Тем временем другие 2 космонавта «Сияние» Сергей Кут-Сверчков и Сергей Микаев начали работу по поиску и устранению источника утечек. После инцидента российское космическое агентство «Роскосмос» объявило, что система станции и экипаж находятся в безопасности и нет причин для паники. Первое из 2 мест утечки, выявленных экспертами, было быстро герметизировано космонавтами с помощью специального 2-компонентного герметика. Ведется подготовка к устранению 2-й утечки, расположенной в конической части отсека. НАСА заявила, что скорость утечки достигает примерно 1 кг в день и что российская команда выполняет рискованную операцию по резке конструкции. Однако ремонтные работы временно приостановлены для проведения дальнейшего анализа данных и измерений. Мегазвезда Таркан встретился с тысячами своих поклонников на концерте в Анкарском народном саду в рамках празднования столетия холдинга «Коч». Несмотря на дождь, Таркан на протяжении 2 часов исполнял свои любимые песни поклонникам, заполнившим концертную площадку. Таркан выступил в Анкаре в рамках празднования столетия холдинга «Коч» в народном саду, встретившись со своими поклонниками. На концерте Таркан исполнил как песни из своего последнего альбома, так и незабываемые хиты –

Певец встретился с поклонниками на концертной площадке, установленной в Народном саду с усиленными мерами безопасности. Перед концертом он обратился к зрителям. «Анкара, несмотря на дождь, этой ночью мы будем веселиться, остановки нет». Фанаты, заполнившие площадку за несколько часов до концерта Таркана, рассказали, что были очень взволнованы и не могли уснуть ночью перед выступлением. Один из поклонников Таркана отметил, что приехал на концерт из Абу-Даби, выразил свою радость и сказал, что с нетерпением ждет выхода Таркана на сцену. На бесплатный концерт пришли десятки тысяч фанатов. Уважаемые слушатели, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Бергсана. Она называется «Думан». Сразу за ней прозвучит песня в исполнении Кенана Долу, которая называется «Энкиметлим».

В многогранной интеллектуальной атмосфере Анатолии XIII века астрономия находила отражение не только на бумаге, в освещаемых масляными лампами комнатах, медресе или же безмолвных столбцах астрономических таблиц. Накопленные обширные математические знания относительно неба, шестидесятеричная система счисления, абстрактные дуги сферической тригонометрии и круговое движение планет объединились с архитектурным гением той эпохи и нанесли отпечаток на массивные каменные монументы в самом сердце городов. Человек, входящий в ворота медресе, неосознанно попадал не просто в учебное заведение, а в пространство, пропорции, расположение и освещение которого были тщательно рассчитаны. Камень, из которого были выложены стены медресе, были безмолвны, но установленный здесь порядок отражал законы неба. Место, где это влияние ощущается наиболее отчетливо, это медресе Джаджабей в городе Кыршехир. Это сооружение, зарегистрированное в документах 1272 года, как созданное специально для обучения Ильми Хейет ве Нюкюм, то есть астрономии, является оплотом астрономии в Анатолии, как институционального знания. В медресе Джаджабей знания о небе хранились не только в письменных документах, они также нашли отражение в расположенном в центре здания знаменитом бассейне и в круглом отверстии, возвышающемся над ним куполе. Согласно народным преданиям, наблюдение за звездами велось здесь не путем прямого взгляда на небо, а по их отражениям в спокойной воде этого бассейна. Хотя у нас нет технического руководства по использованию этого метода, тот факт, что такое устройство было установлено в центре здания, где преподавалась астрономия, является самым явным свидетельством неслучайного взаимодействия неба и камня. Ночью звезда, которую нельзя было увидеть через отверстие в темном куполе, могла превратиться в более спокойную и измеримую точку на поверхности воды. Даже эта возможность предполагает, что данное сооружение, расположенное в центре здания, было не просто украшением. Здесь пытливый ум перенес небо во внутренний двор медресе, превратив его из абстрактной сферы в измеримую реальность. Связь между астрономией и архитектурой очевидна в медресе Сиваса 1271 года, прежде всего через понятие времени и календаря. Хотя до сих пор ведутся споры о том, происходит ли название здания Гёк, что в переводе означает «небо», от бирюзовой плитки, которая когда-то покрывала его фасад, или от его глубокой связи с практикуемой там астрономией, факт остается фактом. Медресе ассоциировалось с понятием неба с момента его постройки. Наиболее конкретным свидетельством этой связи с астрономией являются 12 изображений животных тюркского календаря на главных воротах. Эти рельефы показывают, что небесные знания в сочетании с древней календарной традицией Центральной Азии были запечатлены на камне и были отражением практики, регулирующей общественную жизнь. Некоторые исследователи предполагают, что ориентация здания и способ его освещения могли быть результатом осознанного астрономического выбора, и что углы солнечных равноденствий и солнцестояний могли быть рассчитаны. Хотя точных измерений недостаточно, чтобы утверждать это с полной уверенностью, логично предположить, что архитекторы XIII века, способные определять направление молитвы киблу и рассчитывать календарь в процессе проектирования здания, в определенной степени учитывали эти небесные движения. Медресе Инже Минарели в Коне больше связано с этой темой через хенде или геометрию.
Хотя здесь нет и не было зарегистрировано данных о прямых наблюдениях за небесными явлениями, каменная кладка сооружения представляет собой вершину геометрических знаний того периода. Бесконечные мотивы узлов и звездные композиции на двери – это не просто эстетические украшения. Они являются отражением в архитектуре кругов, дуг и углов, которые были языком астрономии того времени. Величественный порядок неба был преобразован мастерами в непоколебимую симметрию, возведенную в камни. Эти каменные переплетения, где круги следуют

следуя друг за другом, не соприкасаясь между собой, подобную отголоску в архитектуре идеи идеального кругового движения, фундаментального предположения астрономии. Здесь граница между орнаментом и математикой почти стирается. Здесь необходимо сделать оговорку и подчеркнуть важные различия. Эти сооружения не были крупными и независимыми обсерваториями, как в Мераге или Самарканде на Востоке. Ситуация в Анатолии была иной, и, возможно, здесь астрономические знания имели более всеобъемлющий характер. Астрономия не ограничивалась закрытыми центрами, где устанавливались массивные инструменты. Она находила отражение во дворах учебных заведений, в определении времени и вычислении направления Киблы. Одним словом, прямо в сердце повседневной жизни. Поэтому, глядя на сельджукские медресе, мы видим двухслойное наследие. С одной стороны, образовательную деятельность, подтвержденную документами, а с другой – ту мощную связь с небом, заложенную в архитектуре и обогащенную с течением времени народными преданиями. Хотя не каждая версия событий технически доказана, она объясняет, почему эти сооружения веками считались как места, близкие к небу. Так или иначе, пытливые умы Анатолии XIII века искали параллели между величественным порядком в небе и архитектурой. Эти медресе не просто здания, где преподавались уроки. Это также немаловажные свидетельства цивилизации, которая стремилась постичь небо. Возвышаясь под яркими лучами, широким горизонтом и открытым небом Анатолии, эти сооружения безмолвно говорят о том, что человеческий разум обретает более прочную опору на земле, когда смотрит в небо. Под небом Анатолии.

МИД России отозвал посла в Ереване Сергея Копыркина из-за шагов Армении по сближению с ЕС. В ответ армянские власти призвали не политизировать экономику и подтвердили верность обязательствам в ЕАЭС. Дипломатический демарш Москвы последовал на следующий день после жесткого заявления Владимира Путина на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Российский президент открыто предупредил Ереван, что экономическую интеграцию придется свернуть, если республика начнет переходить на европейские регламенты. Ссылаясь на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о подготовке плебисцита, Путин настоятельно призвал армянские власти провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС как можно раньше. В Кремле добавили, что интеграция с Брюсселем не должна финансироваться за счет Евразийского союза. Реакция Еревана оказалась подчеркнуто сдержанной и прагматичной. Выступая на саммите, Никол Пашинян заявил, что Армения намерена до последнего совмещать сотрудничество с ЕАЭС и сближение с ЕС, пока для этого сохраняется хотя бы минимальная юридическая возможность. В свою очередь, вице-премьер Мгер Григорян публично заверил участников объединения в том, что Ереван полностью привержен своим экономическим обязательствам в рамках Союза и ценит беспошлинный доступ к общему рынку, стремясь избежать

в приграничных и тыловых регионах России. По данным Воздушных сил Украины, армия России применила 290 беспилотников различных модификаций, а также 7 ракет типа «Искандер-М» и «Х-101». Украинские военные заявили об обезвреживании 284 воздушных целей, однако избежать попаданий не удалось. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Сумской области, где в городе Шостка в результате налета полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала и повреждены 11 многоэтажных домов. Кроме того, в Запорожье удар беспилотника по промышленному объекту унес жизнь одного мирного жителя. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря. Почти полсотни дронов атаковали Ростовскую область. В Таганроге 2 человека получили ранения средней тяжести, а в морском порту города произошло возгорание танкера, административного здания и топливного резервуара. О падении обломков и повреждениях гражданской инфраструктуры также сообщили власти Краснодарского края, где в Армавире загорелась перевалочная нефтебаза, а в Переморско-Ахтарске пострадал один мирный житель. Самые тяжелые последствия на российской территории зафиксированы в Белгородской области. Там в результате прямого попадания беспилотника в гражданский автомобиль 2 человека погибли на месте, еще 2 госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали совместную декларацию о семи основных принципах дружбы и добрососедских отношений между народами двух стран. Документ был подписан по итогам переговоров в Астане, где лидеры также обсудили развитие стратегического партнерства и заключили ряд межправительственных соглашений. После переговоров в узком и расширенном составах стороны подписали пакет документов, охватывающих сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, образования, здравоохранения, финансов и высоких технологий. По итогам встречи Токаев заявил, что отношения с Россией остаются одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Казахстана. «Наши государства фактически составляют основу огромного евразийского пространства. Мы вместе работаем над укреплением сильной и неделимой безопасности Евразии», – сказал он. По словам президента Казахстана, дружба, добрососедство и взаимное доверие между двумя странами являются не политическими лозунгами, а фундаментом благополучия народов. Путин отметил, что через территорию России продолжаются поставки значительных объемов казахстанской нефти, а проект Балхашской АЭС будет реализован при российском финансировании. Он также сообщил, что в России обучаются более 60 тысяч студентов из Казахстана. По его словам, после открытия школы «Сириус» в Алматы, аналогичное образовательное учреждение появится и в Астане. Президент России подчеркнул, что Москва и Астана придерживаются схожих подходов по большинству международных вопросов, а нынешний визит должен придать дополнительный импульс развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан встретился с премьер-министром Бангладеш Тариком Рахманом. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вынудить Тегеран пойти на уступки, при этом оставляя американские обязательства неясными. Утечка воздуха на МКС вынудила НАСА временно перевести 5 членов экипажа в убежище. Глава Роснефти Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что энергетические компании США стали главными бенефициарами кризиса, вызванного блокировкой Армурского пролива. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что находится в контакте с американскими переговорщиками Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Мегазвезда Таркан встретился с тысячами своих поклонников на концерте в Анкарском народном саду в рамках празднования столетия холдинга «Коч». На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның теті радиосы.
2: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye öne radyosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитлер Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
13: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Туркия.
8: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарре би амурия Туркия.
20: Ини адала радио суара Туркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
22: Este radio voz de Turkia.
23: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkia.
25: Efirde Turkia ovoz radio sa.
26: It Turkia hongia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
27: Турски улични укуси.